Аз ай се велика, я анда ин я гуд, я ястот бог кнут, я хламлах суд, ин я эхо фан я вегстен, ин я воорде фан я груд, ле белофтес фан я омдрай.